Уральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Вы слушаете N-Radio и правильно делаете.

0: Уральске 7 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области распространяются ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции и членов их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Жителям области поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное мероприятие по награждению. Злоумышленники могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Цель злоумышленников – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные. Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц. Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в администрации муниципального образования. Сообщается в официальной группе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТЭЦ новоуральского филиала РИР продолжают подготовку оборудования станции к отопительному сезону. В пятницу, 10 июля, эксперты продолжат пусконаладочные испытания котлов. Во время работ из труб станции может кратковременно пойти черный дым. Это нормально, безопасно и ожидаемо. Специалисты лицензированной организации проводят точную настройку оборудования и временно переводят котлы с газа на мазут. 10 июля в связи с проведением работ по замене опор будут временно отключены светофорные объекты на пересечениях улиц. Первомайская, Березовая аллея, Дзержинского и Первомайская Победы, переулок Первомайский. Отключение будет производиться в течение дня. При отключении светофоров перекресток считается нерегулируемым. Двигаясь по нему, водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на нем знаками приоритета. 12 июля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Рок над Уралом», гала-концерт рок-групп из 6 атомных городов, мотопробег и выставка легенды свердловского рока. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 25 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79 009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: И, кстати, 2/3 жителей нашей планеты никогда в жизни не видели настоящего снега.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8 962 388 0372 или приходите в офис. По адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: Сериал и программы «Ради доверия». 6+. Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: В Новоуральске 8 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области распространяются ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции и членов их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Жителям области поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное мероприятие по награждению. Злоумышленники могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Цель злоумышленников – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные. Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц. Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в администрации муниципального образования. Сообщается в официальной группе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТЭЦ новоуральского филиала РИР продолжают подготовку оборудования станции к отопительному сезону. В пятницу, 10 июля, эксперты продолжат пусконаладочные испытания котлов. Во время работ из труб станции может кратковременно пойти черный дым. Это нормально, безопасно и ожидаемо. Специалисты лицензированной организации проводят точную настройку оборудования и временно переводят котлы с газа на мазут. 10 июля в связи с проведением работ по замене опор будут временно отключены светофорные объекты на пересечениях улиц. Первомайская, Березовая аллея, Дзержинского и Первомайская Победы, переулок Первомайский. Отключение будет производиться в течение дня. При отключении светофоров перекресток считается нерегулируемым. Двигаясь по нему, водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на нем знаками приоритета. 12 июля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Рок над Уралом», гала-концерт рок-групп из 6 атомных городов, мотопробег и выставка легенды свердловского рока. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 25 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: трудоустройства. Прием документов на Ленина 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
1: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
5: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту, и рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
6: И кстати, мозг Эйнштейна был украден после его смерти.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: «Атомохрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника-водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника-проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, запасом своего яда королевская кобра может убить 20 человек или одного слона.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
0: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
2: И кстати, мощность мозга, переведенная в тепло, аналогична мощности 10-ваттной электролампочки.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, на Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: и программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30-753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

Реклама на N-Радио. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, длина самого большого бассейна 1 километр.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-80-85. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна от Мангальска.

0: Кандидатом доверия. 6+.
1: И кстати, крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Шевченко 2, Строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И кстати, у кузнечика отверстия для слуха расположены на задних лапках.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: градинец доверия. 6+.
1: И кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи!

0: программы «Ради доверия». 6+.
1: И кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: НФЛ и программы «Ради доверия». 6+.
1: И, кстати, приблизительная емкость нашей памяти составляет от 3 до 1000 терабайт. Емкость всего национального британского архива – 70 терабайт.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
3: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
4: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
3: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
5: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
6: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
7: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 миллионов 840 тысяч рулонов обоев.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Kiss.
1: Реклама на N-Radio. Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2. Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: рекламы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, в течение жизни мы съедаем около 27 тонн пищи, что равно весу 7 слонов.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Новоуральске 13 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области распространяются ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции и членов их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Жителям области поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное мероприятие по награждению. Злоумышленники могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Цель злоумышленников – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные. Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц. Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в администрации муниципального образования. Сообщается в официальной группе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТЭЦ новоуральского филиала РИР продолжают подготовку оборудования станции к отопительному сезону. В пятницу, 10 июля, эксперты продолжат пусконаладочные испытания котлов. Во время работ из труб станции может кратковременно пойти черный дым. Это нормально, безопасно и ожидаемо. Специалисты лицензированной организации проводят точную настройку оборудования и временно переводят котлы с газа на мазут. 10 июля в связи с проведением работ по замене опор будут временно отключены светофорные объекты на пересечениях улиц. Первомайская, Березовая аллея, Дзержинского и Первомайская Победы, переулок Первомайский. Отключение будет производиться в течение дня. При отключении светофоров перекресток считается нерегулируемым. Двигаясь по нему, водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на нем знаками приоритета. 12 июля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Рок над Уралом», гала-концерт рок-групп из 6 атомных городов, мотопробег и выставка легенды свердловского рока. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 25 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 21-51. Свидетельство государственной аккредитации номер 20-84.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.
0: Общество

0: обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
3: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинины и курицы для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.
5: «Атом Охрана» в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны. Охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату. Оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни. Удобный график работы. Медицинское страхование. Санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в «Атомохране». Гарантия вашей стабильности и уверенности.

0: и программы «Радио доверия». 6+.
1: И кстати, чтобы покрыть обоями Великую Китайскую стену, потребуется порядка 15 840 тысяч рулонов обоев.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 14 часов. Новости на М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области распространяются ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции и членов их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Жителям области поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное мероприятие по награждению. Злоумышленники могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Цель злоумышленников – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные. Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц. Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда «Защитники Отечества» в военном комиссариате или в администрации муниципального образования. Сообщается в официальной группе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТЭЦ новоуральского филиала РИР продолжают подготовку оборудования станции к отопительному сезону. В пятницу, 10 июля, эксперты продолжат пусконаладочные испытания котлов. Во время работ из труб станции может кратковременно пойти черный дым. Это нормально, безопасно и ожидаемо. Специалисты лицензированной организации проводят точную настройку оборудования и временно переводят котлы с газа на мазут. 10 июля в связи с проведением работ по замене опор будут временно отключены светофорные объекты на пересечениях улиц. Первомайская, Березовая аллея, Дзержинского и Первомайская Победы, переулок Первомайский. Отключение будет производиться в течение дня. При отключении светофоров перекресток считается нерегулируемым. Двигаясь по нему, водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на нем знаками приоритета. 12 июля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Рок над Уралом», гала-концерт рок-групп из 6 атомных городов, мотопробег и выставка легенды свердловского рока. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 25 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: И кстати, в 17 веке в Англии за ошибочный прогноз синоптиков подвергали смертной казни.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, лимоны содержат больше сахара, чем клубника.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, библиотека Гарвардского университета хранит 4 юридические книги, написанные на человеческой коже.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: И, кстати, исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту, то есть около 950 раз в день.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.

0: и программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-радио.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Сочные, румяные, выверенные кусочки мяса с дымком. Вот она, любовь к настоящему шашлыку. Говядина для стейков, свинина на шашлычок, баранина для плова, рыба для копчения. А еще аккуратно нарежем и замаринуем мясо и рыбку по вашему рецепту для вкусного отдыха. Магазин «Мясоедовский», Победы 2, дробь 2.
3: И кстати, остров Манхэттен был выкуплен у индейцев за $24.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

гурманы и ценители вкусной еды. Приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд,

0: трудовой славы. Без возрастных ограничений.
1: И кстати, скорость тьмы равна скорости света.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.

0: программы «Радиус доверия». 6+.
1: И, кстати, температура 40 градусов по Цельсию равна температуре 40 градусов по Фаренгейту. Это единственная температура, одинаковая на этих двух шкалах.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства. Прием документов на Ленина, 85. Информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство государственной аккредитации номер 2084.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, роман о приключениях Робинзона Крузо имеет продолжение, в котором герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение 8 месяцев пережидает зиму в Тобольске.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Новоуральске 17 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области распространяются ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции и членов их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Жителям области поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное мероприятие по награждению. Злоумышленники могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Цель злоумышленников – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные. Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц. Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в администрации муниципального образования. Сообщается в официальной группе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТЭЦ новоуральского филиала РИР продолжают подготовку оборудования станции к отопительному сезону. В пятницу, 10 июля, эксперты продолжат пусконаладочные испытания котлов. Во время работ из труб станции может кратковременно пойти черный дым. Это нормально, безопасно и ожидаемо. Специалисты лицензированной организации проводят точную настройку оборудования и временно переводят котлы с газа на мазут. 10 июля в связи с проведением работ по замене опор будут временно отключены светофорные объекты на пересечениях улиц. Первомайская, Березовая аллея, Дзержинского и Первомайская Победы, переулок Первомайский. Отключение будет производиться в течение дня. При отключении светофоров перекресток считается нерегулируемым. Двигаясь по нему, водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на нем знаками приоритета. 12 июля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Рок над Уралом», гала-концерт рок-групп из 6 атомных городов, мотопробег и выставка легенды свердловского рока. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 25 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47. Под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
4: Запах костра, аромат мяса, нежные сочные кусочки тают во рту. И рядом ваши лучшие друзья. Магазин «Мясоедовский». Всегда в наличии замаринованный качественный шашлык и свинина и курица для отдыха хорошей компанией. А также свежая рыба для копчения, терпок, скумбрия, кижуч, нерка и множество других рыб. Магазин «Мясоедовский». Победы 2, дробь 2.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
2: И, кстати, Чарльз Диккенс писал рождественскую историю в течение 6 недель.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Атом охрана в городе Новоуральск приглашает на работу. Охранника водителя ведомственной охраны, категория Б, С, Д. Охранника ведомственной охраны, охранника проводника служебной собаки. Мы предлагаем стабильную заработную плату, оплату за работу в ночные часы, в выходные и праздничные дни, удобный график работы, медицинское страхование, санаторно-курортное лечение. По всем интересующим вопросам звоните 8-962-388-03-72 или приходите в офис по адресу Автозаводская, 23. Работа в атомохране. Гарантия вашей стабильности и уверенности.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей? Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.

0: программы «Радио доверия». 6+.
1: И, кстати, для того, чтобы сделать один шаг, наше тело задействует около 200 мышц. А таких шагов ежедневно мы совершаем около 10 тысяч.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Престижное высшее образование и диплом Московского университета в Новоуральске – это реально. Новоуральский технологический институт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ проводит набор на обучение по программам высшего и среднего профессионального образования. Востребованные специальности, наличие бюджетных мест, социальная защита студентов, перспективы трудоустройства, прием документов на Ленина, 85, информация на сайте вуза и по телефону 9-37-59. Стань студентом МИФИ.
2: Лицензия номер 2151. Свидетельство по государственной аккредитации номер 2084.
3: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
4: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код города 343-70.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.

0: И кстати, одна сигарета отнимает 5 минут жизни.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода – наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем «Аквада». Для нас полезная вода.
0: «Аквада» – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: «Аквада» – город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: в Новоуральске 18 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В Свердловской области распространяются ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции и членов их семей. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Жителям области поступают звонки от неизвестных, которые представляются сотрудниками органов власти и приглашают родственников погибших участников специальной военной операции на якобы официальное мероприятие по награждению. Злоумышленники могут просить прийти с фотографией военнослужащего, а в отдельных случаях предлагать доставить человека на место проведения на автомобиле. Цель злоумышленников – ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях. Не доверяйте подобным звонкам и не сообщайте неизвестным свои персональные данные. Не передавайте личную информацию, документы, фотографии и не выполняйте указания неизвестных лиц. Если вам сообщили о награждении, выплатах или других мероприятиях, обязательно перепроверьте информацию у своего социального координатора фонда «Защитники Отечества» в военном комиссариате или в администрации муниципального образования. Сообщается в официальной группе «Антитеррор Урал» в социальной сети ВКонтакте. Специалисты ТЭЦ новоуральского филиала РИР продолжают подготовку оборудования станции к отопительному сезону. В пятницу, 10 июля, эксперты продолжат пусконаладочные испытания котлов. Во время работ из труб станции может кратковременно пойти черный дым. Это нормально, безопасно и ожидаемо. Специалисты лицензированной организации проводят точную настройку оборудования и временно переводят котлы с газа на мазут. 10 июля в связи с проведением работ по замене опор будут временно отключены светофорные объекты на пересечениях улиц. Первомайская, Березовая аллея, Дзержинского и Первомайская Победы, переулок Первомайский. Отключение будет производиться в течение дня. При отключении светофоров перекресток считается нерегулируемым. Двигаясь по нему, водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на нем знаками приоритета. 12 июля в 13:00 в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Рок над Уралом», гала-концерт рок-групп из 6 атомных городов, мотопробег и выставка легенды свердловского рока. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 10 июля ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до 25 градусов тепла, слабый дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Ура! Скоро лето! А значит, я и все мои друзья снова соберемся на летние тренировочные сборы в конно-спортивном клубе «Каприоль». Нас научат верховой езде и расскажут об основах ухода за лошадьми. Нас ждут конные прогулки, активные игры и мастер-классы. Приходи и ты! Всю информацию о сменах, стоимости и программе можно узнать по телефону 8 908 922 57 61. Повторяю, 8 908 922 57 61. 6+.
2: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
3: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
2: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеголева 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.

0: канал и программы «Радиус доверия». 6+. Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллее Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, взрослый осьминог может протиснуться через отверстие размером с 10-копеечную монету. Все это благодаря отсутствию костей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительной организации ООО «Госстрой» требуются монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6 разряда, производители работ, плотники, маляры на участок отделочных работ, а также рабочие других строительных специальностей. Официальное трудоустройство, соцпакет, заработная плата при собеседовании. Обращаться по телефонам 2-51-47, код ГОСТ.

0: и программы «Радио доверия». 6+. Гурманы и ценители вкусной еды, приготовьтесь к настоящему гастрономическому празднику. 18 июля с 12:00 на Аллее Трудовой Славы пройдет гастрономический фестиваль «Гастроли» и конкурс кулинарного мастерства. В этот день участники конкурса приготовят, а гости праздника съедят гигантский сэндвич. В программе не только дегустация блюд, но и мастер-классы, ярмарка мастеров и увлекательные конкурсы. Запишите в календарь. 18 июля в 12:00 фестиваль «Гастроли». До встречи на Аллеи Трудовой Славы. Без возрастных ограничений.
1: И, кстати, кровь кузнечика белого цвета, у лобстера голубого.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самое

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: И, кстати, южноамериканские индейцы для получения резиновой обуви просто обмакивали ноги в свежий сок гивеи, растение из которого получают каучук. Застывая, сок превращался в непромокаемые калоши.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: спонсор рубрики ИП Михеенкова.
1: Все привыкли, что вода наша спутница всегда. Вода нам помогает жить. Мы очень любим воду пить. Мы выбираем Аквада. Для нас полезная вода.
0: Аквада – это доставка чистой воды первой категории. Телефон в Новоуральске 753-30, 753-30.
1: Аквада. Город может пить спокойно.
0: ИП Михеенкова Наталья Владимировна. ОГРН 304-662-918-300-174.

0: Уральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.